0: Сонуса из Мегагерц. Хит ФМ. Хит ФМ.
1: Юрагим йиғламоқда, жоним, онам.

Приветствую, Узбекистан. Я ваша Роза Зергерли. Представляю вам свою популярную песню «Истедим» на Хит FM 90.8.

0: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
1: Пуль керакма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
2: Хит FM реклама бўлими. 33 598 00.

0: Микко, хита фам радио стейса, тонги драйв шоу да сра дизлер, фам тохсон асаки сиз на машина инги замана шора хамлар корни от хам борса, сиз хита фам радио сиге хам рох, сиз барши гена бурбор, яш кейфиат леген холда, да сурмы задавами трамыз, ад хам йоз ептилар, маузудан ташкар дептилар, хам, буны узым окуваламан, чунки ванге текшли болген хабар экен, буны йот йоз ептилар, салам алейкум хита фам тим дептилар, вау. Негадыр мен хечуан бахона кылмайма, лекен доим бахоналарны курбаны болеман, нега дептилар, нега. Эфирге омад күнеле яхшы өтсін.
1: Кейінгі хабар хайрлы таң көпінші қайыргедір борганымды, хамын арсаниям, егім кемейді, хазыргі ауқатлангендім деп, ялған япыраманды ән башына қода дегім. Хорным тез тойып қалганы үшін, асаси ауқатларге ашқызындан жай сақлап юрамен діл азыз. Маны вай азып бі баргерлер, ман көйім тартпаганы үшін гене, лекен базы жойларды шынақа бахана қып бі бараман. Барман дүшін, қода тұрсын
0: айтсам. Албатта. Элер Кадиров еса, мен мебелшіман, қайсы бірін айтсам екен, албатта қазір мебелшілер, яқшы адамлар, хама хамкесіпларымге саламлар дептілер.
1: Ассаламу алейкум, хитафэм, біз дайым сізлер білен біргеміз, мен Красноярск крайда тинглейман, ижодингізге ростан, ижодиларингіз ростан зор, мені бахонам дайым бір хил банд едім, яки іш білен едім. Азамат эфирни яндыряпсызлар деп язып юборуптылар. Козым Бурбаев. Рахмат, саламат болин, ишиңизге бараки берсин.
0: Ассаламу алейкум, хурматли бошлаучилар. Чайон чакты, балык тутты, келин келди. Нима дедиз? Нима бу, Мурод Юлдашев?
1: А, қишлоқ номлари. Чайон чакты, илон чакты, балык тутты, келин келди, қишлоқлари.
0: Қаринг. Биз қайсы мавзуда гапиряпмиз, сиз ўтиб кетипсиз номларга.
1: Шунақа, ассаламу алейкум, қуна бошлаучилар, коллектив, шанба, якшанба тоққа борамиз, десалар, мен Нуқусга кетаман, уйга бориб келарман, деярдим. Лекин, бугу атмосфера ўтмади, чунки бошлиқларимиз ҳам чиқишар экан, энди нима бўлар экан, чунки бегона жойда yota olmayman-da, tog'dan kechasi uyga qaytib ertalab yana borsammikin deb Rasulbek yozib yuboribdilar bu xabarni.
0: Menda ham mana shu muammo bor. Faqat o'zim uyimda uxlasam, o'zim joyimda. Salom ketafon, men ko'proq esimdan chiqib qolibdi yoki eshitmabman deyman. Hammanga yaxshi kayfiyat. Abdumajid yozibdilar.
1: Aslida bahonalarim ko'p, ertaga qilaman yoki ertadan boshlayman, ammo katta hajga borib kelmagan do'stning qadaq tutgan do'stiga ko'pincha bahonalari ojizlik qiladi deb Abdulla Xoldorov to'ldiribdilar xabarlarni falsafiy jumlalar bilan.
0: Telefonga javob bergim kelmasa, majlisdaman, selektordaman deb javob yozib yuboraman. Vaholanki, oddiy haydovchi bo'lib ishlayman vazirlikda. Rahmat jo yozibdilar.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum, ishga borgim kelmasa, kechasi bilan bola qaradimmi? Baliqqa borgim kelsa, palonchi o'tib qopti deyman, ota-onamni sog'insam bahona. Yo'q, shunday mashinaga o'tiraman, ketvoraman. RUdan kelgan xabar ekan.
0: Hozircha xabarlar shunday iborat, hali sizda yozish imkoniyati bor. Xo'p, qanday bahonalarni juda ko'p ishlatasiz hayotingiz mobaynida? 88 114 90 80 raqamlarga yozing.
2: Yuqori dinamikada.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
2: Хит FM реклама бөлімі
0: 33 598 00.

0: mı? Davr Bank'tan resmi daromatsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulunu işledin, 30 kunda kaytarın ve umuman faiz tolemeyin. Batafsın 1284 kısa rakamı, yoki Davr Bank'ın özünüzge yakın filialıge müracaat kılın.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем. Хамкормыз
2: Гидролайф. Футбол да хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
1: Душанбеден Джумагече, Сот, Онолтию, 00Д. Бозор Ингизны Берсен, Хит ФМД, Ширин Гофур Ваблен.
2: Лойха Хомисы, Ташкент Индекс.
1: Ташкент Индекс, Универсал Бозор. Буйертасыз Енгел Автомобилляр, Автомобиль Ихтиот Кысымлары, Курлыш Моллары, Озы Ковкат Махсулотлары, Майши Техника Волсталарнин Кень Таллывыны Топасыз. Ташкент Индекс, Ташинам Конгрошар Худуд, Кафе ба Бутун Ойлы Учин Дам Олыш Джойлар Хам Ташкил Этилген. Ташкент Индекс, Бу Кень Таллыв, Вакулейликлярны Уздам Джессам Эткен, Янгя Влад Бозоры. Келинг, Ва Узингиз ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
4: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi
4: 33 598 00.

0: Оксану Сакас FM Hit FM.
1: Вы бы видели, как искрятся ее глаза. Не поверите, как спокойно бывает в них. И опять шепчу в разлуке, что так нельзя. Хоть это временно, но очень больно. А за окном то ли дождь, то ли снег, в голове туман.

0: Хит ФМ. Хит Лярманзле.
1: Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? Если я чувствую, как танцует

0: Zorını dinle. Zorını dinle. Zorını dinle. 98 MHz.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.